Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Эх, братцы!
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мою новую песню «Душа славянская» на радио «Казак ФМ».

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

Казак ФМ. Когда душа поет. Казак ФМ.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

полю иду, про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: FM.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а у всех есть день рождения?
3: Конечно, дочь. Все когда-нибудь родились.
0: А у города?
3: И у каждого города есть день рождения.
0: А у края?
3: И у края тоже. Ты же знаешь, где мы живем?
0: В Краснодарском крае.
3: Правильно. И Краснодарский край отмечает свой день рождения 13 сентября. Он был создан в этот день в 1937 году. Произошло это в результате разделения очень большого Азово-Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский край со своей столицей в городе Краснодаре.
0: Хм, а раньше тут что, ничего не было?
3: Конечно, было. История Кубани насчитывает много-много веков. В разное время здесь жили меоты, греки, сарматы, хазары, адыги и еще многие другие племена и народы. А в 1793 году императрица Екатерина II пожаловала земли Кубани казакам, которые должны были здесь жить и охранять границы нашей родины. Именно тогда были основаны многие города и станицы нашего края, в том числе и Краснодар. Только тогда он назывался Екатеринодар, в честь императрицы.
0: А почему тогда край родился позже?
3: Потому что раньше границы у него были другие, и назывался он иначе. Кубанская область, Черноморская губерния, Азово-Черноморский край. А Краснодарским он стал именно 13 сентября 1937 года.
0: Так, папочка, помоги мне подарок для края придумать. И давай праздновать.
2: Папа знает.

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: значит, будет все хорошо.
1: Эх, казаки, а не затянуть ли нам, а?

0: А ви бачили, що це?
1: Что на кубанском диалекте означает слово «хлудына»? Вот какие ответы мы получили от случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Хлудына. Хлудына – это такая людина. Есть не наесться. Все худа. Худорбина. Худая хлубина.
3: Ну, мне кажется, что это что-то, может быть, какой-нибудь хлыст, какая-нибудь палка.
4: Наверное, холодно. Или лед, или холодно, или что-то такое по аналогии.
5: Это большая дубина, которую можно так навернуть.
6: Ну, это высокий ростом человек. Назывался Хлудина.
7: Хлудина – это лозина, наверное.
8: Подвальное помещение, где хранились различные виды там закаток.
9: Это длинный человек называли Хлудина.
10: Лозинка – это веточка, которой могут стягать ребенка.
1: Действительно, на Кубани хлудыной называли длинную ветку или высокое тонкое дерево, которое гнется от ветра. О высоком худощавом человеке в шутку могли сказать: «Худенький, щей маленький, як хлудына». Вот це так.
0: Когда душа.

0: С днем рождения, любимый край!
1: Большой всем привет! Я Денис Майданов. От всей души поздравляю слушателей Казак ФМ с днем Краснодарского края. Желаю всем благополучия, добра, сил, побольше хороших новостей и отличной музыки в компании с Казак ФМ. С уважением и поклоном, ваш народный артист России Денис Майданов.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Кубань – это богатство полей, просторы морей и величие гор. На этой земле живут люди открытые и трудолюбивые. Здесь традиции казачества в добром соседстве с культурой разных народов. Это край возможностей для тех, кто работает, мечтает, творит. Кубань – наш дом родной.
1: Меня зовут Тимур, я татарин по национальности, работаю врачом в Сочи и каждый день вижу, насколько наш край живой и разный. К нам приезжают люди со всей страны, но остаются, потому что здесь мягкий климат, море, горы и удивительное спокойствие в душе. На работе пациенты и местные, и приезжие, и у каждого своя история, но всех объединяет одно – здесь тебя поймут и поддержат. С днем Краснодарского края, наш добрый солнечный дом. Пусть здесь всегда будет здоровье, мир и человеческое тепло.
2: Когда душа

0: Их имена навсегда вписаны в историю страны. Они прославили Кубань своим трудом и талантом. Проект о выдающихся земляках. Имена на все времена.
1: Ко дню рождения Краснодарского края. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в международном аэропорту Сочи имени Виталия Севастьянова.
2: Эту фразу слышат тысячи пассажиров, которые прилетают на курорт. Виталий Севастьянов – летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза. Он вырос в Сочи, окончил там школу. С юности Виталий мечтал покорить Вселенную. В первый полет он отправился в 1970 году вместе с летчиком-космонавтом Андреяном Николаевым. Именно тогда они установили мировой рекорд, который до сих пор не был побит. Экипаж провел в корабле «Союз-9» более 17 суток без стыковки с орбитальной станцией. В небольшом замкнутом пространстве все запасы еды и топлива находились здесь же. Это было тяжело и физически, и психологически. Благодаря эксперименту были созданы тренажеры и системы профилактики, без которых современные длительные космические миссии были бы невозможны. Во время экспедиции впервые в истории была сыграна шахматная партия «Космос-Земля». Она длилась 6 часов и закончилась в ничью. Второй раз Виталий Севастьянов провел в космосе 2 месяца. В Сочи много памятных мест связано с его именем. Домик на улице Первомайской и средняя школа номер 9. В саду-музее «Дерево дружбы» Севастьянов сделал памятную прививку, а в парке «Ривьера» растет магнолия, которую он посадил. Также одну из сочинских улиц назвали в честь выдающегося земляка, который посвятил жизнь тому, чтобы Россия была лидером в освоении космоса.
0: Имена на все времена.

0: С днем рождения, любимый край!
1: Я Надежда Бабкина. От всего сердца поздравляю Краснодарский край с днем рождения. Это роскошный край. Людьми, ценностями, духовностью и делами, мощными делами. И поддерживаю всех тех ребят, которые добровольно соглашаются идти помочь нашей Родине на боевых фронтах. Друзья мои, я желаю нам всем процветания, радостной жизни и победы и внутри страны, и за ее пределами. Удачи нам всем, любви, радости и доброты. С любовью к вам, Надежда Бабкина. Казак FM, спасибо вам огромное.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что не бывает ненужных в хозяйстве вещей. Бывает маленькая дача. Это наши соседи, садясь в поезд, успевают съесть курочку, картошечку и бутерброды еще до его отправления. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а ты не знаешь, у кого можно говорящего попугая купить?
1: Петрович, тебе попугай зачем?
0: Научу его фразе «вам кому». Всегда хотел, чтобы у меня личный консьерж был.

0: Кубань – это богатство полей, просторы морей и величие гор. На этой земле живут люди открытые и трудолюбивые. Здесь традиции казачества в добром соседстве с культурой разных народов. Это край возможностей для тех, кто работает, мечтает, творит. Кубань – наш дом родной.
1: Я участник СВО, служу своей стране. И для меня быть мужчиной – это не громкие слова, а дело. Защищать, отвечать за своих, держать слово. Кубань для меня – это дом, куда хочется вернуться, где тебя ждут, где в станице каждый знает, что ты свой. Я люблю наш край за то, что здесь люди не бросают своих, за то, что здесь сильная память о предках, о труде, и это дает силы стоять до конца. С днем Краснодарского края, родная земля! Пока мы вместе, пока есть такие станицы, города и семьи, край будет крепким, а значит, и страна будет сильной.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Разговор двух старых друзей.
2: Слушай, ты представляешь, возвращаюсь я ночью домой с командировки, а у меня жена изменяет мне с каким-то мужиком.
3: Ну вот, дожили. С каким-то мужиком. Давай уже закадычных друзей в лицо узнавать не будем, да?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: Их имена навсегда вписаны в историю страны. Они прославили Кубань своим трудом и талантом. Проект о выдающихся земляках. Имена на все времена. Ко дню рождения Краснодарского края. Фамилия Очиповский знакома всем жителям Кубани, кто хоть раз обращался в краевую клиническую больницу в Краснодаре. Этот доктор от Бога внес весомый вклад в развитие кубанской медицины. Именно он стоял у истоков зарождения офтальмологии не только в нашем регионе, но и на всем Северном Кавказе. Станислав Владимирович родился в селе Йодице Минской губернии. Был 9-м ребенком в семье. Закончив с золотой медалью Слуцкую гимназию, а потом с отличием Петербургскую военно-медицинскую академию, Станислав приступил к делу своей жизни – лечению людей, выбрав в качестве специализации глазные заболевания. Очиповский отказался от положенной ему для повышения квалификации заграничной командировки и попросил перевода на Кавказ. Он работал в Тбилиси, Батуми и Пятигорске. А в 1909 году Очиповского пригласили возглавить глазное отделение войсковой казачьей больницы в Екатеринодаре. Он согласился, обустроил кабинет и открыл бесплатный прием для всех. Работал без выходных и до последнего пациента. В процессе работы он обнаружил на Кубани страшную эпидемию трахомы, от которой мог ослепнуть чуть ли не каждый третий. Очиповский выступил с докладом и призвал открывать глазные пункты для бесплатной помощи. Он сам много оперировал. За жизнь более 35 тысяч операций. Более 400 тысячам больных помог вернуть зрение. Но главное, он создал летучие глазные отряды, аналог скорой помощи, и эпидемия глазной болезни была остановлена. В 1920 году в Краснодаре открылся Кубанский университет с медицинским факультетом, где Очиповский руководил кафедрой глазных болезней. Но оставить пациентов доктор не мог, поэтому совмещал преподавание с больничными буднями. Авторитет Очиповского был огромный. Однажды после работы на него напали грабители, обобрав до нитки. Но уже следующим вечером на пороге дома лежали его пальто и часы. Узнав, кого обокрали, воры вернули вещи врача в целости и сохранности. Всю свою жизнь выдающийся доктор посвятил науке и служению людям. И спустя столетия в стенах больницы имени Очиповского те же принципы. Спасение жизни людей любой ценой. Сегодня краевая клиническая больница номер 1 – крупнейший медицинский центр Юга России. За колоссальными цифрами – сотни тысяч пациентов и десятки тысяч операций ежегодно. В передовой клинике под руководством академика Владимира Алексеевича Парханова врачи не просто лечат. Они внедряют цифровые системы диагностики и проводят сложнейшие высокотехнологичные операции, которые еще вчера казались невозможными. Именно поэтому, когда речь идет о самых сложных и критических случаях, пациенты направляются именно сюда, в первую краевую, в больницу, чья история и миссия навсегда связаны с именем великого земляка – Станислава Очиповского. Имена на все времена.
1: Эх, Люба, братцы! 99,2

0: днем рождения, любимый край!
1: Здравствуйте, дорогие жители Краснодарского края и слушатели радиостанции «Казак-ФМ». Я Виктор Сорокин. От всей души поздравляю вас с 89-летием образования нашего замечательного Краснодарского края. 89 лет – это целая эпоха, наполненная яркими событиями, славными традициями и неустанным трудом многих поколений. И не зря говорят, Кубань – это жемчужина России, край бескрайних полей и живописных гор, двух морей и щедрых садов, край сильных, трудолюбивых и гостеприимных людей. Мы по праву гордимся богатой историей нашего региона, его культурным наследием и современными достижениями. Желаю каждому дому тепла и уюта, каждой семье счастья и благополучия, а всему Краснодарскому краю процветания и новых свершений. С праздником, любимая Кубань!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут с желанием идти на работу, чтобы отдохнуть там от семейных дел и детей. Это для наших соседей 300 рублей за капучино не жалко, а 400 рублей за банку кофе дорого. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Петрович, мне кажется, я научился предсказывать будущее.
1: Ну, предскажи мне, Русланчик.
0: В следующем году у тебя появятся седые волосы.
1: А ты уверен?
0: На 100%. У тебя же сын в первый класс идет. 100% появится. По себе знаю.
1: Ну вот что ты вот напоминаешь?
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио Казак FM. Всем хорошего настроения.

0: Один мужик спрашивает другого: «Вань, ты, говорят, недавно женился?»
1: «Женился».
0: «А чё?»
1: «Да чё-чё?
0: Надоело по столовкам бегать. А сейчас?»
1: «А сейчас нравится».
2: Шутки, прибаутки. Люба, братцы, 88.5 FM в горячем ключе.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему на Казак ФМ все время говорят, что Казак ФМ душа много...
3: Душа многонационального края.
0: Да, мне даже выговорить сложно.
3: Ничего страшного, дочь. Но слово это очень важное для каждого, кто живет на Кубани. Многонациональный – значит, который объединяет много национальностей, то есть народов. Наш Краснодарский край именно такой. Здесь живут представители более чем 100 национальностей, представляешь?
0: Они что все, иностранцы?
3: Нет, Нина, они граждане России, родились здесь и продолжают здесь жить. При этом бережно хранят традиции своего народа, язык, песни и передают их от взрослых к детям.
0: А почему радио «Казак ФМ» душа их всех?
3: Потому что наша радиостанция вещает на всей территории Краснодарского края и даже в Республике Крым. И каждый, кто живет на юге России или приехал сюда в гости, может включить радио «Казак ФМ» и узнать что-то интересное о народах, которые здесь живут. Ведущие в эфире рассказывают об их истории и традициях, какую одежду носят, какие песни поют, какие легенды передают своим детям, чем угощают гостей.
0: Моя подружка Амина тоже слушает «Казак ФМ».
3: Вот видишь, радио «Казак ФМ» объединяет и взрослых, и детей, и представителей всех национальностей, которые живут на юге России. А больше всего в эфире нашей радиостанции душевных песен, которые нравятся людям. Поэтому можно сказать, когда включаешь «Казак ФМ», то душа поет. Душа большого многонационального юга.
0: Пап, а давай мы споем? Наша любимая. «Выйду ночью в поле с конем».
2: Папа знает.
4: Казак.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, Степан, здорово, здорово. Здорово, Никол, как дела твои? Хорошо, а что ты делаешь тут? Да вот готовлю, знаешь это, заливную рыбу.
2: Ух ты! А ты что, умеешь заливную рыбу готовить?
1: А я тебя умоляю, что ее готовить? Кусочек воблы, глоточек пива, вот и залилась рыба.
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ. Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщины. Ко дню рождения Краснодарского края.
1: Надежда Сухановская – первая женщина-архитектор в Краснодарском крае. По ее проектам построено несколько исторических и жилых зданий столицы Кубани, которые сегодня являются визитными карточками города. Надежда приехала в послевоенный Краснодар по распределению после окончания Московского архитектурного университета. Перед молодым специалистом стояла непростая задача – восстановить Краснодар, разрушенный во время оккупации. Первым масштабным проектом стало здание библиотеки имени Пушкина. Раньше это была армянская школа. Война почти уничтожила ее, остались только стены. Было принято решение, что в здании в центре города теперь будет библиотека. Проект фасада для нее и интерьер разработала именно Надежда Сухановская. Также она восстанавливала здание Краснодарской филармонии. По ее проекту было создано внутреннее убранство концертного зала и лестница на второй этаж. Во время войны был сильно разрушен и стадион «Динамо», которому Надежда Сухановская подарила вторую жизнь. После реконструкции стадион стал вмещать 9 тысяч болельщиков, в полтора раза больше, чем в довоенное время. Параллельно архитектор разработала проект Дома Союзов на Красной. Также по ее проектам возводили жилые дома, гостиницы, кинотеатры и больницы. И не только в краевой столице, но и в Ейске, Анапе, Новороссийске, Геленджике, других городах и станицах нашего региона. Но главным достижением Надежды Сухановской считают Дом Советов на улице Красной. Сегодня это здание администрации Краснодарского края. Несмотря на то, что прошло много лет, красивое и монументальное, оно продолжает оставаться из самых узнаваемых символов столицы Кубани. Сухановская не только занималась проектированием, но и передавала знания студентам. Когда она преподавала в Политехническом институте, произошел уникальный случай в научной среде. Надежде Сухановской присвоили звание доцента кафедры архитектуры без защиты диссертации. Лучшим доказательством знаний и профессионализм были построенные по ее проектам здания. Они навсегда вписали имя архитектора в историю Кубани.

0: Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Алексей Орлов, и сегодня программа «Вареночки» будет посвящена 89-му дню рождения нашего любимого, нашего благодатного Краснодарского края. Рассказывайте, за что вы любите Кубань, поздравляйте близких и передавайте привет, и наш телефон 8-928-401-2020. К нему подключен Макс, он как раз-таки для ваших сообщений. Ну и в течение этого часа в нашей студии друзья-артисты Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко. Вот они подарят свои лучшие песни о нашем любимом крае. И прямо сейчас предлагаю открыть наш концерт песни «Цветущий край» в исполнении государственного концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница» имени Кубаря. Ребята, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Вам слово!

0: Ай да браво! Ну, мне кажется, в этой песне как раз-таки вся наша Кубань. Бескрайние поля, где зреет золотой хлеб и тихие речушки, где поют свою вечную песню соловьи и станичные дворы. Друзья, ну и, конечно же, ваши поздравления Краснодарскому краю!
1: Дорогой наш и любимый Краснодарский край, мы от всего сердца поздравляем тебя и всех твоих жителей с днем рождения!
2: Поздравляем! Ура!
0: Ну а наши артисты еще обязательно вернутся в концертную студию. Самое время принимать первый звонок. Он раздался из Краснодара. Мария, здравствуйте. Добрый день.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
0: Ваши поздравления Краснодарскому краю.
3: Ой, это, наверное, один из самых вообще, самых важных звонков, которые я сегодня делаю. Что я хочу сказать? Ну, конечно же, наш край – это удивительное сочетание гор и моря, и плодородных полей, и старых традиций. И Кубань всегда встречает теплом и гостеприимством наших гостей. И пусть все лучшее, чем славится наш чудесный край, только сохраняется и приумножается. А землякам хочу пожелать крепкого здоровья и радости.
0: Мария, любимые места в Краснодарском крае у вас есть?
3: Да, конечно же, это Горячий Ключ. Угу. Обожаю проводить там выходные. Мы ездим туда отдыхать к реке, заряжаться силами и просто наслаждаться красотой вокруг.
0: Спасибо за такое теплое поздравление. И есть у меня уже несколько сообщений. Владимир пишет: «С днем, Кубани! Я из станицы Ленинградской. Работаю в поле и горжусь этим. Пусть наш край всегда будет богатым и щедрым. Привет всем трактористам и комбайнерам. Спасибо большое. Передаю привет всем учителям Кубани. Спасибо за знания и доброту. С днем края!» Аленка написала. Ну и еще одно. Сергей: «Привет, Казак ФМ. Меня зовут Сергей. Я из Мурманска, но сердце мое всегда в родной станице. Скучаю по кубанским закатам. Пусть все, кто далеко, скорее вернутся домой». Какие искренние и добрые слова от вас. Друзья, напомню, наш МАКС 8-928-401-2020. Пишите ваши поздравления в день рождения Краснодарского края. Ну, а я с огромным удовольствием приветствую наших артистов. В студии ансамбль «Иван да Марья» Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко. Еще раз здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Я знаю, что есть у вас песня, которая также посвящена нашему любимому краю. Прошу вас подарить ее в нашем эфире.

0: Ай, да браво, мне кажется, вот эта песня, эта мелодия, она как раз и очень точно передает душу Кубани. Спасибо вам большое. Ну что, друзья, мы продолжаем принимать ваши звонки. Прямо сейчас на связи у нас Андрей. Здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте, студия. Здравствуйте, весь у нас благодатный край. Меня зовут Андрей Панасенко, я фермер, проживаю в станице Саратовская. Вот, занимаюсь колхозной крестьянской жизнью на протяжении практически всей своей жизни, потому что фермер в третьем поколении. Вот, и хотелось бы поздравить весь наш благодатный край с днем рождения, с праздником. Пожелать самое главное хороших урожаев и чтобы наша многонациональная Кубань всегда процветала, чтобы она всегда радовала всех гостей нашей благодатной Кубани.
0: Спасибо, Андрей, за такие теплые пожелания. А я, в свою очередь, от команды «Казак ФМ» хочу пожелать вам, чтобы кубанская земля была для вас и для всех наших кубанских фермеров самой щедрой. Успехов вам!
1: Спасибо.
0: Спасибо, всего доброго. Наши любимые артисты тоже поздравили Краснодарский край с днем рождения. И сейчас у нас есть поздравление от народной артистки России Надежды Георгиевны Бабкиной.
2: От всего сердца поздравляю Краснодарский край с днем рождения. Это роскошный край людьми, ценностями, духовностью и делами, мощными делами. И поддерживаю всех тех ребят, которые добровольно соглашаются идти помочь нашей родине на боевых фронтах. Друзья мои, я желаю нам всем процветания, радостной жизни и победы на всех фронтах, на всех абсолютно, и внутри страны, и за ее пределами. Удачи нам всем, любви, радости и доброты. С любовью к вам, Надежда Бабкина. «Казак ФМ», спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам, дорогая Надежда Георгиевна. Я напомню, что сегодня свои лучшие песни нам дарят артисты Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко. И прямо сейчас я приветствую государственный концертный ансамбль «Ивушка». Здравствуйте, мои дорогие.
3: Здравствуйте.
0: Ну что, вам слово.

0: А это как же замечательно, браво! Спасибо вам, друзья, и, конечно же, хотелось бы услышать ваши поздравления Краснодарскому краю.
1: Дорогие друзья, мы от всей души поздравляем вас с Днем образования Краснодарского края!
2: Мы желаем вам счастья, здоровья, любви и благополучия!
3: С праздником!
0: Спасибо! Ну и, конечно же, несколько поздравительных строк от вас, друзья, которые мы получаем в наш МАКС. Напомню, его номер 8-928-401-2020. Привет, Казак ФМ! Меня зовут Артем, я учусь в Краснодаре. Для меня Кубань — это место возможностей. Здесь можно учиться и работать, отдыхать. У нас столько красивых мест. Хочу поздравить всех студентов и пожелать, чтобы наш край развивался и становился еще лучше. Передаю привет всем одногруппникам. Спасибо большое. С праздником, Кубань! Я Евгения из Ейска. Люблю наш край. За море, солнце и добрых людей. Пусть все будет хорошо. Яна из Армавира пишет: здравствуйте. Для меня Кубань — это дом. Пусть он всегда будет уютным и счастливым. С праздником, любимый край. Спасибо, друзья, за ваши поздравления и за то, что рассказываете о своих любимых местах. Ну а у нас раздался следующий звонок. На связи Полина. Здравствуйте. Добрый день.
4: Здравствуйте.
0: Полина, ну я так понимаю, вы дозвонились для того, чтобы поздравить Краснодарский край с днем рождения?
4: Конечно.
0: Поздравляйте, пожалуйста.
4: Ну что ж, поскольку я являюсь студенткой Кубанского государственного университета, я бы хотела поздравить с днем образования Краснодарского края своих любимых преподавателей, однокурсников, друзей, товарищей, а также всех жителей нашего края. Пожелать всем крепкого здоровья, мирного неба над головой и благополучия. Вы знаете, несмотря на то, что моя настоящая родина – это Сибирь, я хочу сказать о том, что я очень рада, что живу именно в Краснодарском крае. Здесь очень тепло, здесь невероятно вкусные фрукты, овощи. Летом можно поехать отдыхать хоть на Черное море, хоть на Азовское. И везде, вы знаете, будет хорошо. Помимо всего перечисленного, я также не могу сказать о том, что именно здесь, в Краснодаре, я встретила друзей, которым я буду благодарна всю жизнь, потому что именно эти товарищи присоединились к волонтерству, которое я предложила. Вот, и сейчас мы с ними вместе помогаем ребятам, которые по сей день защищают нашу родину. Поэтому я хочу передать им привет, ребятам, волонтерам, ну а также всей своей семье.
0: Полина, два вопроса. Первый, как вы помогаете ребятам? Что вы делаете?
4: Мы плетем маскировочные сети.
0: И второй вопрос, на кого вы учитесь в Кубанском государственном?
4: На журналиста.
0: О, вы наша коллега.
4: Да.
0: Как интересно. Почему выбрали именно эту специальность?
4: А вот стало интересно, чем же вы там занимаетесь, журналисты?
0: Это хороший интерес. На каком курсе вы уже?
4: На третьем.
0: Спасибо большое, Полина, и за звонок, и за то, чем вы занимаетесь. Привет вашей волонтерской организации. И пусть у молодежи Кубани всегда будут возможности для роста, возможности для самореализации. Ну а теперь музыкальный подарок от вокальной группы «Имя» Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко. Ребята, здравствуйте. Я знаю, что у вас есть песня. Одна из любимейших. Называется «Матушка-Земля». Прошу вас.

0: Ай, спасибо, ребята, какая интересная версия. Мы кубанцы, в этом слове сила, единство и гордость. И пусть наша семья становится только крепче, а традиции, которые мы храним, передаются из поколения в поколение. И пусть каждый чувствует себя частью этого большого и доброго дома. Ребят, ваши поздравления.
1: Хотели бы от всей души поздравить всех слушателей Казак FM с этим прекрасным праздником. Это знаменательный праздник для нас всех, как для жителей Краснодарского края. Так что еще раз вас с праздником.
0: Спасибо большое. Наши артисты еще обязательно вернутся в концертную студию. Мы продолжаем наш праздничный концерт, посвященный 89-му дню рождения Краснодарского края. И прямо сейчас на связи с нами атаман Черноморского казачьего округа Сергей Саботин. Сергей Юрьевич, рад вас приветствовать. Здравствуйте.
2: Здравия желаю.
0: Спасибо, что сегодня вы тоже вместе с нами. Хотелось бы услышать ваши поздравления любимому Краснодарскому краю.
2: Дорогие друзья, дорогие кубанцы, казаки черноморцы, это Адлер, Поста, Сочи, Лазаревка, Туапсе, Геленджик, город-герой Новороссийск. Поздравляю всех с праздником. Желаем здоровья, мира, добра, родным, близким, товарищам по оружию. Лучший край – это Краснодарский край. Ура!
0: Сергей Юрьевич, спасибо за ваши добрые слова, за вашу любовь и преданность родному краю. Пусть казачий дух всегда ведет нас вперед. И, кстати, сообщение здесь тоже в тему. Привет, братцы! Меня зовут Николай, я казак. Для меня быть кубанцем – это значит чтить традиции, защищать свою землю и помогать ближним. Хочу поздравить всех казаков и жителей края с праздником и пожелать, чтобы дух Кубани жил вечно. Спасибо большое. Ну, а сейчас поздравительные слова от наших любимых артистов Авраам Руссо.
3: Дорогие жители Краснодарского края, с вами Авраам Руссо. С большим удовольствием поздравляю вас с днем рождения вашего замечательного края. Люблю вас. Желаю благополучия во всем.
0: Спасибо. Ну а со своим музыкальным подарком любимому краю государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница» имени Кубаря. Ой, да Кубань-река, прошу вас.

0: Ой, да как же, Люба, с праздником, дорогие земляки, с днем Краснодарского края. Спасибо нашим артистам, спасибо Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко. Ну что, друзья, мы продолжаем. Я напомню, ваши сообщения мы принимаем в наш МАКС 8-928-401-2020. Пишите, за что вы любите Краснодарский край. Ну и, конечно же, ваши поздравления. С днем рождения, любимой Кубани. Ну и самое время принимать следующий звонок. А он раздался из Армавира. Вадим Игоревич, здравствуйте, приветствую вас.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Вы за эфиром мне сказали, что вы работаете учителем.
1: Совершенно верно.
0: Расскажите. Да, это какая школа у нас на связи?
1: Школа номер 25, город Армавир на связи.
0: Ваши поздравления краю.
1: Ну, хочется пожелать нашему прекрасному Краснодарскому краю долгих лет жизни, процветания. В моем лице от коллектива педагогического 25-й школы, от родительской общественности, от наших прекрасных учеников мы поздравляем наш многонациональный край с днем рождения. Желаем только развития и чтобы каждый житель Краснодарского края чувствовал себя прекрасно в этом прекрасном месте.
0: Спасибо, Вадим Игоревич. Я хочу пожелать вам успехов. Привет всему коллективу. И с началом учебного года пусть он будет удачным. Ну а к нам продолжают лететь и поздравления от наших любимых артистов. И прямо сейчас послушаем Любовь Успенскую.
2: Здравствуйте, слушатели радиостанции «Казак ФМ». С вами Любовь Успенская. Поздравляю Краснодарский край, его жителей с днем рождения. Желаю краю процветания и побольше радостных событий. А кубанским семьям счастья, любви и достатка. Ваша Любовь Успенская.
0: Ой, спасибо, как же приятно. Ну а в нашей студии вновь друзья-артисты Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко, государственный концертный ансамбль «Ивушка».

0: Айда Браво, спасибо нашим артистам. Я напомню, что сегодня программа по заявкам посвящена 89-му дню рождения Краснодарского края. И знаете, друзья, поздравить Кубань с днем рождения спешат не только земляки, но и те наши слушатели, которые находятся за пределами Краснодарского края. Вот следующий звонок у нас раздался из Кургана. Андрей, здравствуйте. Добрый день.
1: Добрый день.
0: А я расскажу небольшую предысторию. Не так давно Андрей вместе со своей дочерью Катей был в гостях на Казак-ФМ. Вы хотели просто с нами познакомиться, да, насколько я помню, Андрей?
1: На самом деле нет. Катя занимается у нас активно темой радио, темой подкастов.
0: Так.
1: Рассказывает о культуре и традициях народов России, поэтому мы ехали целенаправленно.
0: Ну, мы всегда с теплотой вспоминаем наше знакомство. Андрей, ваше поздравление Краснодарскому краю.
1: Я от всей души поздравляю Краснодарский край с праздником. Краснодарский край – это земля с богатой историей, самобытной культурой и огромным потенциалом. На земле Краснодарского края переплетаются традиции казачества и современные достижения. Плодородные поля и морские курорты, искреннее гостеприимство, как нас приняли на Казак-ФМ, и целеустремленность людей. Мы желаем краю и дальше развиваться.
0: Спасибо большое, Андрей. Очень приятно было вас сегодня услышать в нашем эфире. Ну и, конечно же, до новых встреч. Приезжайте к нам еще в гости. Нина Ивановна пишет: «С днем рождения, любимая Кубань! Родилась и выросла в Новороссийске. Последние 6 лет живу в Москве, но при первой же возможности еду в родные края. Спасибо Казак-ФМ за то, что делаете наше расстояние ближе». Здравствуйте, Казак-ФМ. Хочу поздравить с праздником своего дедушку Николая Дмитриевича Кузнецова. Он коренной житель нашего края, ветеран труда, всю жизнь посвятил сельскому хозяйству. Дедуль, ты столько сделал для нашего края. Мы тобой гордимся и любим. Твои внуки Маша и Юля. Ну, а в нашей студии вновь появился вокальный коллектив «Имя». Друзья, знаю, что в вашем репертуаре есть песня «Россия». Вот давайте ее сейчас посвятим всем тем слушателям, которые в данный момент находятся за пределами Краснодарского края, но всей душой вместе с нами и также поздравляют Кубань с днем рождения. Пожалуйста.

0: Это было великолепно. Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо. Мы продолжаем наш праздничный эфир, посвященный дню рождения Краснодарского края. И знаете, друзья, мне очень приятно, что прямо сейчас на связи наш большой друг, самый известный баянист страны, певец, композитор, заслуженный артист России, всенародно любимый Валерий Семин. Валерий, здравствуйте. Искренне рад вас приветствовать.
1: Да, Алексей, привет, привет. Здравствуйте.
0: Но вы часто бываете на Кубани. Что для вас Краснодарский край? Вот какие ассоциации, когда вам говорят, Валерий, вот у нас будет гастрольный тур по Кубани? Первые эмоции.
1: Счастье, радость, хорошее настроение, солнышко, хорошие люди поющие. Вот такие эмоции у меня.
0: Можно сказать, что кубанский зритель, он немножко другой, он чем-то отличается от других регионов?
1: Ну, конечно, он отличается темпераментом своим. Люди поют, веселятся от души. И это все естественно происходит на моих концертах. Я очень рад.
0: Валерий, я тоже очень рад, что сегодня вы вместе с нами. Хотелось бы услышать поздравления от вас Краснодарскому краю.
1: Дорогие жители Краснодарского края, я вас очень люблю. Мне всегда приятно выступать в Краснодаре, в станицах. Краснодарский край для меня — это друзья, это хорошее настроение, солнышко и хорошие, добрые, поющие люди. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, всего самого-самого хорошего. Слушайте вашу любимую радиостанцию «Казак-ФМ», и все будет хорошо.
0: Валерий, спасибо большое. Вам успехов и ждем встречи в нашей студии, в студии «Казак-ФМ». Договорились?
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Спасибо. И вам тоже всего доброго. Ну а в нашей студии вновь государственный концертный ансамбль «Ивушка» Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко. Друзья, я знаю, что в вашем репертуаре есть песня про гармошечку. Давайте подарим нашим слушателям и зрителям.

0: Неба над головой. Поменьше обращайтесь за медицинской помощью в экстренных ситуациях. Обращайтесь к нам в плановом порядке, когда нужно заниматься профилактикой вашего здоровья.
1: Сергей
0: всем
1: Асадович,
0: удачи, всем любви.
1: Сергей Асадович, я правильно понимаю, что вы связаны с медициной?
0: Да, я заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии больницы скорой медицинской помощи.
1: Ой, как приятно! Спасибо большое, очень рад был вас услышать в нашем эфире. Вам успехов в работе, всего доброго.
0: Спасибо, всех праздником.
1: Спасибо. Ну а в нашей студии появился квартет «Адажио», руководитель, заслуженный артист России Павел Кравчук. Здравствуйте, друзья.
2: Добрый день.
1: Какую песню подарим имениннику?
3: Мы споем песню на музыку Елены Паршиной, слова Кранида Обойщикова «Мой край».
1: Прошу вас.

Спасибо нашим артистам. Браво, друзья. Ну а прямо сейчас я хочу почитать ваши поздравления Краснодарскому краю. Марина пишет: с праздником, любимая Кубань. Люблю наш край за тепло и не только, за погоду. Здесь люди умеют и работать, и отдыхать от души, и соседям помогать. Пусть всем нам живется спокойно и счастливо. Спасибо большое. Вика: Кубань, с праздником. Люблю, что у нас утром можно посмотреть на горы, а вечером гулять у моря. И всегда есть куда поехать, что увидеть и чем вдохновиться. Это точно. Николай Петрович: поздравляю всех жителей края. Люблю Кубань за ее характер, хлебосольный, гостеприимный. Пусть молодежь бережет нашу землю и помнит ее историю. Ну и еще одно сообщение из Динской от Валентины. Здравствуй, Казак ФМ. Поздравляю всех с праздником. Люблю Кубань за наши традиции.

традиции, за песни, за казачий дух и за хлеб на столе. Пусть в каждом доме будет достаток и лад. Спасибо большое. Ну а в нашей студии государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница» имени Николая Кубаря. Прошу вас, друзья.

0: Вот и подошел к концу наш праздничный эфир. Спасибо всем, кто звонил, писал сообщения и делился своими историями. Спасибо артистам Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко за прекрасные песни, которые поистине украсили наш праздничный эфир. Мы еще раз поздравляем любимый Краснодарский край с днем рождения. Пусть он всегда остается тем местом, где ценят труд, берегут традиции и любят друг друга. Праздником, дорогие земляки! Меня зовут Алексей Орлов. За музыкальным пультом был наш звукорежиссер Василий Спиридонов. Всего доброго! Услышимся!
1: С днем рождения, любимый край! Праздничный концерт на Казак-ФМ.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Днем рождения, любимый край!
1: Дорогой мой любимый Краснодарский край, хочу поздравить всех жителей с праздником. Самое дорогое, что есть у Краснодарского края, это, конечно, его жители, которые наполняют эмоциями, событиями, вообще состоянием. Поэтому самое главное, друзья мои, хочется пожелать мира, добра, хорошего настроения, крепкого здоровья. Пусть в Краснодарском крае образовывается как можно больше семей, а в этих семьях рождается как можно больше здоровых и, самое главное, счастливых детишек. С праздником! Ваша Марина Девятова.

тихо лодочка плывет, ай, на лодочке казачек, а песню вольную поет, ай, он поет про своего, а про товарища дружка, а только рядом нет его, верно, друга казачка.

тебя, только рядом нет его. Верно, друга казачка, ай, ночу вашего

0: Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.
1: Шутки, прибаутки. Казак ФМ. Эх,

0: Кубань – это богатство полей, просторы морей и величие гор. На этой земле живут люди открытые и трудолюбивые. Здесь традиции казачества в добром соседстве с культурой разных народов. Это край возможностей для тех, кто работает, мечтает, творит. Кубань – наш дом родной.
1: Мои предки-переселенцы приехали на Кубань еще в прошлом веке. И я с детства слышала и молдавскую речь, и кубанский говор. Я люблю наш край за то, что здесь уважительно относятся к памяти, к песням, к традициям. Школьники поют и казачьи, и песни народов нашего края, и вообще очень много-много разных песен. И все это очень нам близко. Каждое 1 сентября я смотрю на ребят на линейке и радуюсь. Такие все разные. Разные лица у них, такие глаза. В одном классе у нас дети разных фамилий, разного корня, но всех объединяет родная кубанская земля. С праздником, дорогой Краснодарский край! Ты живой учебник истории и большая семья для всех нас.
2: Когда душа

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Собрался мужик на охоту идти. Ну и сын его говорит: возьми меня с собой, возьми меня с собой. Он говорит: да ты ж молодой, ничего не знаешь на охоте. Ну ничего, я ж должен когда-то учиться. Ладно, сказал батя, взял его с собой. Только говорит так: иди сзади меня метрах в 5 и контролируй процесс. Ну, прикрывай меня, если что. Шли, шли, шли, и вдруг видит он медведь. Причем сразу, резко, буквально в метре от мужика. А мужик понимает, что ружье-то у сына. И он начинает сыну тихонько говорить: иди сюда. А в ответ ничего не происходит. Он еще чуть громче: иди сюда. Опять тишина. Он сыну еще громче говорит: иди сюда. И тут прямо над ухом голос сына: батя, а нахрена ты его зовешь?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Их имена навсегда вписаны в историю страны. Они прославили Кубань своим трудом и талантом. Проект о выдающихся земляках. Имена на все времена. Ко дню рождения Краснодарского края. На севере Краснодара не так давно вырос коттеджный поселок со сказочным названием «Изумрудный город». Однако, в отличие от прототипа, его улицы носят имена отнюдь не сказочных персонажей, а реальных людей – ученых, писателей, военачальников, прославивших Кубань. Среди них – участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, генерал-лейтенант, герой Советского Союза Василий Глаголев. Недавно в гостях у «Казак-ФМ» побывала жена его внука Ирина Глаголева. Она поделилась воспоминаниями и рассказала истории, которые передаются в семье из поколения в поколение. Родился Василий Глаголев в 1898 году в Калуге. Его отец умер рано, поэтому воспитанием занималась мать, образованная и интеллигентная женщина. После окончания школы мальчик поступил в реальное училище, откуда, приписав себе 2 года, в марте 1916-го ушел добровольцем на фронт в Российскую императорскую армию, рассказывает Ирина Глаголева.
1: Он получил 4 георгиевских креста. 2 золотых, 2 серебряных. В то время это назывался полный бант. И потом, позже, когда было беженцы по Волжье, вот это вот в Поволжье был голод, они сдали семьей вот эти вот, они были золотые, эти кресты, в помощь. Поэтому этого не осталось, к сожалению. Крестов, да? Наградных крестов не осталось.
0: В 17-м грянула революция. И через полгода Василий попал в ряды уже Красной армии, где принял участие в боях на фронтах Гражданской войны. На Восточном фронте он боролся с войсками адмирала Колчака, а в составе 68-го кавалерийского полка участвовал в ликвидации Улагаевского десанта. Его ангелом-хранителем была мать. Она приезжала к нему на фронт, сопровождала в командировках в мирное время, рассказывает Ирина Глаголева.
1: Для него мать — это была святая женщина. Это просто удивительно, учитывая, что он такой вот генерал, вояка, достаточно такой грубый в плане для нас, для дам, настоящий генерал. А вот что касается его взаимоотношений с матерью, это был совершенно другой человек. Мать его безумно любила. Вот это какая-то у них была связь, потому что она всегда его везде находила. И в госпитале приезжала.
0: В 1927 году Василия перевели на Кавказ. Там он женился. В семье родился первый и единственный сын Лев. Но даже в мирное время Василий Глаголев не оставляет армию. Все время совершенствует свои тактические навыки на курсах для командного состава. А в 41-м оканчивает высшие академические курсы при военной академии имени Фрунзе. Начало Великой Отечественной войны Глаголев встретил командующим 42-й дивизией, которая формировалась в Краснодаре. Однако в первый раз его подразделение

0: Подразделение вступило в сражение только в 1942 году на Крымском фронте.
1: В битве за Кавказ он в 41-м получил ранение. Какое-то время не было известно о нем, пока его там выносили по каким-то ущельям. Не было известно, жив он или нет. И семья получила информацию, что он погиб. И сын Лев Васильевич решил мстить за отца. Ему еще было 16,5 лет. Его просто взяли сыном полка. Он прослужил полгода. И так получилось, что он попал в армию отца. Но поскольку радио не было, он не знал, что он воюет в армии отца. И только в июне 43-го, когда Глаголеву принесли наградные списки, и он увидел фамилию Глаголев Лев, он говорит: «Ну, приведите ко мне его сюда». Он его, конечно, отправил в академию тогда.
0: Солдаты, которыми командовал Василий Глаголев, любили командира и даже называли себя глаголевцами. По словам Ирины, он был строгим, но справедливым и принципиальным начальником и относился к подчиненным как к собственным детям. Во время войны войска под командованием Василия Глаголева освободили более 3000 населенных пунктов Кубани, Украины, Белоруссии. Отличились в битве за Днепр. За умелое руководство войсками, приведение боевых действий, проявленное личное мужество, генерал Глаголев был награжден звездой Героя Советского Союза и получил звание генерал-полковника. В конце 44 года была сформирована 9-я армия, командование которой было поручено Василию Васильевичу. Солдаты этой армии стали первыми десантниками.
1: Он действительно стоял у истоков создания воздушно-десантных войск. Он остался с этой 9-й армией после войны. В 46-м году воздушно-десантные войска вывели как отдельный род войск. 2 августа праздновали. Был день ВДВ. Конечно, цветы на могилу и к стеле на улице Глаголева. Как бы это наш праздник. Всегда вот день 2 августа, это праздник.
0: Василия Глаголева не стало в 47-м году. В честь боевого генерала названы улицы во многих городах. Минске, Калуге, в Москве и в Краснодаре.
2: Имена на все времена.

0: днем рождения, любимый край!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Маршал. Есть замечательные слова. Родину не выбирают. А особенно такую, как моя. Дело в том, что я родился в городе Кореновске в Краснодарском крае. В городе Тихорецке пошел в первый класс, в общеобразовательную школу. И каждый раз, приезжая в эти места, сердце замирает по-особенному. Вы знаете, объехав практически весь мир, могу сказать вам, что краше наших мест нет на планете Земля. А особенно люди. Таких людей, как в нашем Краснодарском крае, я нигде не встречал. Я желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, а родному краю желаю процветания. С днем рождения, Родина!

Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут не только давать имена бездомным собакам, но и разговаривать с ними по пути домой. Это наши соседи могут съездить на рыбалку и поймать там только скандал от жены. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Петрович, а ты куда так быстро собираешься? Далеко уезжаешь?
1: К теще.
0: Никогда не видел, чтобы так сильно спешили к теще.
1: Так я от нее. Она к нам на выходные приехала. А я тогда пока у нее перекантуюсь. Ладно, давай, Русланчик, некогда мне.
0: Давай.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, ну так трудно показать себя с лучшей стороны, когда у тебя одна сторона лучше другой.

0: працюємо. 105,2 FM в Краснодарі. Уключай. Кубань. Это богатство полей, просторы морей и величие гор. На этой земле живут люди открытые и трудолюбивые. Здесь традиции казачества в добром соседстве с культурой разных народов. Это край возможностей для тех, кто работает, мечтает, творит. Кубань – наш дом родной.
1: Я еще школьница, меня зовут Арина. Живу я в Ейске. И иногда взрослые думают, что нам, подросткам, все равно, где жить. Я люблю наш край за море, за наши длинные летние дни, за то, что после уроков можно пойти к воде и просто мечтать о будущем. У нас в классе ребята разных фамилий и корней, и когда мы выступаем на школьных концертах, мы и танцуем, и поем, и рассказываем о своих традициях. И это все одна большая история Кубани. С праздником, родной Краснодарский край! Я хочу, чтобы через много лет мои дети тоже с гордостью говорили: «Это наш край, наш дом, наш любимый юг».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе маленький хуторок, маленькая избенка на отшибе, и к дому подбегает мужик и орет: «Пахом! Эй, Пахом, выходи! Тут на твою тещу собаки напали!» А Пахом выходит такой на крылечко и медленно, так спокойненько выходит и говорит: «Знаете что? Сами напали, пускай сами и отбиваются».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Краснодаре построили здания, которые и сегодня являются культурными центрами. Драматические и музыкальные театры, театр кукол, институт культуры и музыкальное училище имени Римского-Корсакова. А начинала Марина Шапира с работы в районной газете и на радио. Потом возглавила отдел культуры в Анапе. Там появились летняя эстрада, кинотеатры, библиотеки, музыкальные и художественные школы. Творческая жизнь курорта закипела. Анапа быстро стала примером для других городов. И в 1961 году Марину Шапиро пригласили возглавить управление культуры Краснодарского края. За годы ее работы на Кубани открылись несколько сотен детских музыкальных школ и школ искусств, дворцов культуры. Марина Шапиро лично искала и приглашала в край таланты, которые прославили регион на всю страну и за ее пределами. Благодаря ей на Кубань приехал Григорий Пономаренко. Вдохновленный регионом и его традициями, композитор создал более 200 песен, получивших всенародное признание. Имя Григория Пономаренко присвоено Краснодарской филармонии. Сегодня она одна из крупнейших в стране. Марина Шапиро стояла и у истоков возрождения кубанского казачьего хора, не дала традиции угаснуть. При ней по всему краю на стадионах стали регулярно проходить праздники песни, которые очень полюбились жителям. Еще по инициативе Марины Шапиро был создан первый краевой фестиваль искусств «Кубанская музыкальная весна», куда приезжали Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина и Муслим Магомаев. Марина Шапиро была отмечена множеством наград и званий, в их числе Герой труда Кубани. А ее имя навсегда вписано в историю нашего края, как человека, который сделал искусство и культуру доступными для каждого жителя, от большого города до маленькой станицы.
1: Сила женщин. Сила женщин. На Казак-ФМ.

0: С днем рождения, любимый край!
1: Нашему родному любимому краю исполняется 89 лет. Я от всей души поздравляю наших земляков с этим замечательным днем. И наш Краснодарский край – самый лучший край, самый многонациональный край, край добра. Краснодарский край для меня – это самое лучшее место на земле. Очень гостеприимный, очень солнечный, очень теплый, очень добрые и отзывчивые люди. И, конечно, я хочу пожелать нашим жителям здоровья, сил, энергии, а нашему краю, конечно, процветания.

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».
1: Полисадник с георгинами –

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Петровна, а что это твоя невестка Леночка такая худенькая? Ха, Иванна, а где ты видела, чтоб на гадюках сало росло?
0: Шутки, прибаутки.

0: С днем рождения, любимый край!
1: Нашему родному любимому краю исполняется 89 лет. Я от всей души поздравляю наших земляков с этим замечательным днем. И наш Краснодарский край – самый лучший край, самый многонациональный край, край добра. Краснодарский край для меня – это самое лучшее место на земле. Очень гостеприимный, очень солнечный, очень теплый, очень добрые и отзывчивые люди. И, конечно, я хочу пожелать нашим жителям здоровья, сил, энергии, а нашему краю, конечно, процветания.
0: Когда...

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Два старых приятеля встретились и разговорились о том да о сём. Ну, в семье как у тебя? Нормально? Людка-то как?
2: Ушла от меня Людка вчера.
3: Да ты что? Вот беда. А чё ушла?
2: Да ты представляешь, говорит, что я к ней отношусь как к домашнему животному.
3: Да ты что?
2: Да ладно, ничего. Жрать захочет, вернется.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Их имена навсегда вписаны в историю страны. Они прославили Кубань своим трудом и талантом. Проект о выдающихся земляках. Имена на все времена. Ко дню рождения Краснодарского края. У каждой улицы есть не только свой адрес, но и свое имя. Улица Артюшкова в московском микрорайоне Краснодара появилась в январе 2011 года. Но человек, чье имя она носит, начал строить этот город задолго до того, как здесь выросли новые дома. Виктор Данилович Артюшков приехал в Краснодар в 60-х. Город тогда только набирал силу. Ему предстояло стать больше, просторнее, удобнее. Артюшков был строителем и умел видеть не просто отдельные здания, а весь город. При нем для Краснодара разработали генеральный план, подробную схему развития города. Началось строительство Комсомольского и Юбилейного микрорайонов. Открылся Восточный рынок. Был заложен парк имени 30-летия Победы, который сегодня является точкой притяжения горожан. Артюшков думал не только о том, как будет выглядеть Краснодар. Ему было важно, как в городе будут жить люди. Поэтому он добился выделения целевых средств на переселение семей из аварийных домов в новые просторные квартиры. За каждым квадратным метром стояла простая человеческая мечта – жить в тепле и безопасности, спокойно растить детей. Даже на пенсии опыт Виктора Даниловича оставался востребованным. Он возглавил экспертный совет Союза строителей Кубани, продолжая помогать тем, кто развивал край. Сегодня плоды этой работы может видеть каждый. Тысячи краснодарцев живут в домах и ходят по улицам районов, которые создавались при Артюшкове. Для них это обычная жизнь. Но за этой городской суетой решение человека, который думал о том, каким город будет завтра. И каждый раз, называя улицу Артюшкова, мы вспоминаем не просто имя. Мы видим город, в котором остался его труд. Имена на все времена.
1: Казак ФМ.

0: днем рождения, любимый край!
1: Всем доброго дня! Я Николай Басков и хотел поздравить всех жителей и слушателей радиостанции «Казак-ФМ» с днем Краснодарского края. Хотел бы отметить, что Краснодарский край всегда тепло принимает, всегда встречает меня. И вообще, как говорят, если где-то ищешь рай, это Краснодарский край. Желаю, чтобы край процветал, был настоящей житницей, украшением нашей большой страны. Ну и, конечно, хочется пожелать вам всем здоровья, счастья, радости, исполнения всего задуманного. Ну и чтобы в эфире «Казак-ФМ» всегда звучали мои песни. С любовью и уважением, ваш Николай Басков.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут вытирать ноги о коврик соседской квартиры, несмотря на то, что у своей точно такой же. Это наши соседи. Место под посудомоечную машину выбирают дольше, чем место под баню.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты чего такой радостный?
1: Я, Петрович, понял, что с людьми надо быть мягче и добрее. Мои соседи прошлой ночью слушали музыку из 2000-х, но я им Высоцкого на всю громкость и включил.
0: А они что?
1: Не поверишь, тишина, здороваются, я высыпаюсь, красота.
0: О, уважают.

0: Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.
1: Шутки, прибаутки. Как дадут.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а вот наша река Кубань, почему так называется?
3: О, Нина, ученые до сих пор спорят о том, откуда пошло это название. Потому что нашу реку в разные времена называли по-разному.
0: Почему?
3: Территорию Краснодарского края в разное время населяли разные народы. Булгары, скифы, меоты. Сюда приплывали древние греки и основывали свои города. И у каждого народа было свое название для реки. Некоторые ученые говорят, что всего таких названий было около 300.
0: Ничего себе! И как они не запутались?
3: Жители этих земель не путались. Они просто называли ее на своем языке. Древние греки — Гипанис, конская река, то есть очень буйная. Адыги, которые живут на берегах Кубани несколько тысяч лет, называли ее Псыш, большая река. Еще одно название — Карачаево-Балкарское — Кобхан. На русский это переводится как «бурная», «разливающаяся». Карачаевцы и балкарцы живут в горах, где Кубань берет свое начало. И она там действительно бурная, как и любая горная река. А казаки, которые начали заселять юг России в 18 веке, услышали это слово как «Кубань» и начали реку называть именно так.
0: А нашим морям название тоже древние люди дали?
3: Ты имеешь в виду «Черное» и «Азовское»? Это молодые названия, им от силы лет 300. У этих морей тоже были другие имена раньше. Например, древние греки Черное море называли Понт-Эвксинский, а Азовское — Меотским морем.
0: Пап, хорошо, что сейчас они Черное и Азовское, а то бы я язык сломала.
2: Папа знает.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, девочки, решила похудеть. Написала на бумажке фразу «С завтрашнего дня не жрать» и повесила ее на холодильник. Теперь каждый день подхожу к холодильнику, вижу эту бумажку и думаю, как хорошо, что с завтрашнего дня.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщины.

0: Но молодая женщина не испугалась, не опустила руки. Она твердо решила все изменить. А начала с заботы о людях. Добилась строительства жилья для рабочих, открыла детские сады и школу, возвела дом культуры в Мариной роще. Когда коллектив почувствовал поддержку, дело пошло быстрее. В бригаде были в основном молодые женщины. Им пришлось заново возделывать каменистую землю Геленджика, зачастую вручную. Раиса Никольская всегда была рядом, поддерживала и сама бралась за лопату. А когда среди камней зазеленела лоза, вся бригада плакала от радости. Земли в совхозе становилось все больше. Росли на ней новые сорта винограда. Урожай увеличивался. Совхоз гремел на весь Советский Союз, получал миллионные прибыли. Там стали создавать сорта вин, которые прославили Геленджик на весь мир. Когда Раиса Никольская уходила на пенсию, передала новому директору в 10 раз больше виноградников, чем получила когда-то сама. Она успевала и руководить предприятием, и принимать активное участие в жизни Геленджика, помогала людям. В городе о ней говорили с любовью и уважением, как о родном человеке. Наша Рая. За выдающиеся достижения Раиса Никольская была удостоена звания Героя социалистического труда. Сегодня Геленджик – один из лидеров виноделия в крае. В этом есть и ее заслуга.
1: Сила женщин. Сила женщины. На Казак-ФМ.
2: Любо, братцы, 102.9 FM в Армавире.

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Привет, казаки!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольни.

0: днем рождения, любимый край!
1: Дорогие радиослушатели «Казак ФМ», я Валерий Семин, заслуженный артист России.
2: Дорогие жители Краснодарского края, я вас очень люблю. Мне всегда приятно выступать в Краснодаре, в станицах. Краснодарский край для меня – это друзья, это хорошее настроение, солнышко и хорошие, добрые, поющие люди. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, всего самого-самого хорошего. Слушайте вашу любимую радиостанцию «Казак ФМ», и все будет хорошо.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут жаловаться на маленькую зарплату и купить трехкомнатную квартиру за наличные. Это наши соседи могут понять, как сыграла футбольная сборная по крикам соседа за стеной. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Кубань – это богатство полей, просторы морей и величие гор. На этой земле живут люди открытые и трудолюбивые. Здесь традиции казачества в добром соседстве с культурой разных народов. Это край возможностей для тех, кто работает, мечтает, творит. Кубань – наш дом родной.
1: Меня зовут Артуш. Мои родители родом из Армении. Но свое образование я получил уже в Краснодаре. В моей группе студенты говорили на армянском, адыгском, грузинском. И это никого не удивляло. Мы вместе учились и сейчас строим нашу Россию. И я всегда чувствую, что Кубань стала для многих второй родиной. С днем Краснодарского края, наш общий дом. Пусть он всегда остается таким же открытым, щедрым для всех, кто здесь живет и кто сюда приезжает.

0: Их имена навсегда вписаны в историю страны. Они прославили Кубань своим трудом и талантом. Проект о выдающихся земляках. Имена на все времена. Ко дню рождения Краснодарского края. В Краснодаре на западном обходе появилась улица имени Виталия Петровича Бордадыма, человека, сохранившего для нас подлинную историю столицы Кубани. Виталий Бордадым родился в июле 1931 года в семье потомственных казаков. Он с детства впитал традиции родного края и посвятил им всю свою жизнь. Его первая книга об истории Краснодара вышла в 1978 году, а всего за полвека он написал больше 30 книг. Бордадым по крупицам собирал забытые факты об истории родного города. Он встречался со старожилами, ездил по станицам и монастырям и всегда боролся за сохранение исторической памяти. Именно по его инициативе восстановили церковь при первой городской больнице, открыли литературный музей Кубани в доме атамана Кухаренко, появились мемориальные знаки в честь выдающихся земляков. Кроме того, Бордадым стал одним из главных инициаторов восстановления памятника Екатерине Великой, чей бронзовый монумент украшал город с 1907 года и был уничтожен в годы советской власти. За свой вклад в сохранение истории зодчества краевой столицы Кубани Виталий Бордадым был избран почетным членом Союза архитекторов России и награжден медалью «За преданность Содружеству зодчих». Его труды отмечены медалями и памятными знаками. Но главная награда писателя – память людей. Сегодня имя Бордадыма носит улица в Краснодаре, а его книги хранят для нас историю и традиции земли кубанской. Имена на все времена.
1: Хорошо-то как! Как?

0: КФМ.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. На радио Казак ФМ начинается праздничный выпуск программы «Варенички по вашим письмам». Сегодня 13 сентября, день образования нашего родного, любимого Краснодарского края. Радиостанция Казак ФМ сегодня от всего сердца приветствует и поздравляет каждого жителя нашего края, каждого гостя нашего края и всех тех, кто влюблен в Краснодарский край. Наш край – один из самых узнаваемых регионов России. Здесь есть все. И высокие горы Кавказа, и бескрайние степи, полноводные реки и моря. И, конечно, наше любимейшее Черное море с его знаменитыми курортами. 13 сентября 1937 года – дата, с которой началась самостоятельная история нашего края. Мы поздравляем всех с праздником. Пусть наш край всегда будет цветущим и процветающим. Его жители счастливыми и благополучными. Мы желаем вам крепкого здоровья, семейного тепла, успехов в труде, осуществления всех ваших планов. Пусть наш родной Краснодарский край продолжает нас радовать своими дарами, щедростью необыкновенной природы и настоящими людьми-тружениками. Мира и процветания тебе, любимый край!

0: Рубрики на Казак-ФМ.
1: Поздравление любимому краю звучит от Татьяны Ивановны Ломбарской и Валентины Андреевны Ивановой. Дорогие кубанцы, жители Краснодарского края и гости края, от всей души поздравляем вас с этим замечательным днем. Кубань славится богатой историей, природными красотами и трудолюбивыми людьми. Здесь живут настоящие патриоты своей родины, которые с гордостью и любовью относятся к земле, заботятся о ее будущем и делают все возможное для процветания края в целом. Сегодня, поздравляя вас с праздником, мы желаем мира, добра, тепла, уюта вашим домам, спокойствия на душе за близких, родных, дорогих людей, крепкого-крепкого всем здоровья и большой любви. С праздником! Цвети и процветай, любимые края! Наша постоянная радиослушательница Ириша из Москвы поздравляет всех жителей любимой Кубани с праздником. Она рассказывает в своем письме, как любит наши казачьи кубанские песни и желает всем огромного счастья. Жители хутора Труд сердечно поздравляют любимый Краснодарский край с праздником. Мира, тепла и Божьего благословения нашей любимой Кубани. Пусть край процветает, пусть благосостояние наших любимых кубанских тружеников растет, пусть умными и счастливыми растут наши дети. Мира каждому нашему дому, процветания и новых достижений на благо любимого края. И строчки для Владимира Анатольевича Чаленко. С наступающим 71-летием, Владимир Анатольевич, поздравляют вас в этом письме. Родной наш, пусть лицо озаряет улыбка и не старится сердце вовек. Ты для нас самый лучший на свете, любимый и дорогой человек. Пусть Господь хранит и тебя, и твою большую семью. Ты знаешь, как родные искренне любят тебя и дорожат тобою. С уважением к тебе, кумовья.

0: Шуточки на Казак ФМ.
1: Второе воскресенье сентября в России – один из важных армейских праздников. Сегодня две важнейших даты – День Краснодарского края и День танкиста. От души поздравляем всех с этими датами. С праздником! Будет ваша пусть семья крепкой, сильной, как броня. Сил, здоровья и удачи пусть обходят неудачи вас всегда за полверсты. Пусть все сбываются мечты.

0: Леночки на Казак-ФМ.
1: Это письмо от Антонины Николаевны Остроуховой. 9 сентября, пишет она, у моей подруги-односельчанки Любови Андреевны Шкаран из поселка Советский, день рождения. Ей исполняется 81 год. Дорогая Любочка, поздравляю. Желаю тебе здоровья. Это самое главное. Многие лета. Не раскисать, не унывать. Принимать в жизни все как есть. Ты прости меня, моя хорошая, что очень-очень редко теперь бываю у тебя. Ты же сама хотела, чтобы было так, как у меня сложилось в жизни. Рада каждому нашему звонку. Жаль, что связь теперь подводит частенько. Любочка, хорошая моя, знаю, что тебе сейчас нелегко, но ты умничка. Ты молодец. И не вздумай сдаваться. Дай Бог тебе сил. Не люблю желать терпения, настойчивости. Будь всегда упрямой перед всеми трудностями. Вот этого, подружка, от души тебе пожелаю. Я очень скучаю по тебе и очень-очень жалею тебя. Пусть моим подарком тебе будет эта песня. Дорогая Антонина Николаевна, дорогая Любовь Андреевна, обеим желаем от души крепчайшего здоровья, такой же трепетной, с любовью и глубоким уважением к друг другу дружбы и долгих-долгих радостных лет. Между прочим, сегодня от души можно поздравить парикмахеров России и программистов с профессиональным праздником. Программистам есть поздравления в нашей программе от Ириши из Москвы. Поздравляю вас с профессиональным праздником. И Ирина пишет в письме. В одной из программ вы, Виктория, спрашивали о моей фамилии, когда я еще просила песню ансамбля «Скрыня». Так вот, я Скрынникова. Ириша посылает всем-всем радиослушателям любимой волны воскресный привет. Программу продолжает ансамбль «Скрыня».

0: Штучки на Казак ФМ.
1: Анатолий Скрипник, вас с днем рождения, как любимого сыночка, внука и племянника, поздравляют в этом письме. С любовью, родители, бабушки и дедушки, все родные из Майкопа, Краснодара, Тихорецка и Среднего Чулбаса. Это поздравление улетает в Майкоп. Дорогой наш, сегодня у тебя особенный день. Тебе исполняется 20. Мы, твои родители, с гордостью и радостью вспоминаем все те моменты, которые мы пережили вместе. Сколько было радостных и счастливых мгновений за эти годы. Ты стал таким взрослым, самостоятельным и умным молодым человеком. Мы благодарны судьбе за каждый день, который провели с тобой, за твои улыбки и поддержку. Ты всегда был нашей опорой и гордостью. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и больших успехов. Пусть каждый твой день будет наполнен счастьем, новыми открытиями и достижениями. Не бойся мечтать и ставить перед собой самые высокие цели. Мы уверены, ты сможешь их достичь. Любим тебя безгранично. Всегда будем рядом, поддержим. С днем рождения, наш дорогой сын. Анатолий, для вас этот подарок поет Александр Малинин. Храни тебя, сын.

0: штучки на Казак ФМ.
1: А вот и поздравления с профессиональным днем, праздником парикмахера. Для вас, Наталья Геннадьевна Титенко. Наташа, твоя работа – это настоящее искусство. Оно требует мастерства, терпения и креативности. Ты создаешь не просто прически, а превращаешь людей в уверенных и стильных личностей. Даришь им радость, уверенность в себе. Желаем тебе вдохновения и креативных идей каждый день. Счастливых, благодарных клиентов, профессионального роста и новых достижений. Здоровья, благополучия и личного счастья. Пусть твоя работа всегда приносит радость и удовлетворение, а каждый новый день будет полон положительных эмоций и успехов. С праздником! Все твои многочисленные благодарные клиенты из Среднего Чилбаса с большим уважением. Музыкальный привет и самые теплые слова поздравлений летят Геннадию Николаевичу Курикун, нашему дорогому, необычайно доброму соседу. В день его именин. И уже совсем скоро он отметит свой 70-летний юбилей. Поздравляем тебя, наш сосед замечательный. Любящий муж и папа. Трудоголик. Он с утра до ночи в поле. На своем железном коне. Лелеет нашу землю-матушку. А еще он многодетный дедушка. И верный, всегда надежный друг и брат. А еще он давно имеет звание заслуженного работника сельского хозяйства Кубани и России. Всех благ тебе, наш дорогой. Счастья и тебе, и твоим близким. Веры в сердце и храни тебя Бог. Соседи и твоя сестричка Людмила с семьей. Будь счастлив.

0: Утки на Казак ФМ.
1: Свой день рождения сегодня отмечает наш любимый сынок, внук Евгений Ильченко из Краснодара. Это письмо от родителей бабушки Наташи, бабушки Ларисы и от родных из Среднего Чилбаса, из Краснодара, из поселка Октябрьские. Дорогой, от всего сердца поздравляем тебя с твоим 14-летием. Этот возраст – начало нового удивительного пути, полного открытий и достижений. Мы, твои родные, гордимся тобой, любим тебя безмерно. Пусть каждый день приносит тебе радость новых открытий, увлекательные приключения и только верных друзей. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения для твоих начинаний. Пусть все твои мечты сбываются, каждый шаг на этом пути будет удачным и радостным. А мы, твои родные, обнимаем тебя крепко, желаем счастья, успехов и благополучия. Тетю Любу Буенко из Тихорецка поздравляет ее любимый племянник Андрей. Любимая моя тетушка, ты всегда рядом, всегда поможешь, подскажешь и порадуешься моим успехам. Ты умеешь очень тонко чувствовать, можешь погрустить рядом со мной. И ведь не зря, дорогая моя тетушка, в семье тебя все зовут Любушка наша, голубушка. Оставайся всегда такой же доброй, чувственной, верной всей семье. Нам без тебя никак. Крепкого-крепкого тебе здоровья, моя дорогая. Улыбаться почаще тебе очень идет. И радостной, долгой-долгой жизни.

0: на Казак FM.
1: На конверте «Хутор Труд» жители этого хуторка отправляют ребятам за ленточку традиционный привет и пишут: «Пусть эта песня будет для вас, наши защитники, от всех жителей Кубани. Вы – солдаты родного Отечества. Всем вам и вашим близким – ангелы-хранителя. Верим, что победа скоро. Мы с вами. Пусть хранит вас Господь». Земляков, жителей родного края, поздравляем с праздником. С днем рождения Краснодарского края. Только добрых помыслов, добрых дел, мира, покоя и уюта. Крепкого здоровья каждому. И пусть в семьях всегда царит благополучие.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Юрия Данилина с 17-летием поздравляют родители и друзья. Юрочка у нас увлекается велосипедом, очень любит рыбалочку, песню у костра, сам замечательно играет на гитаре. Юрий, вместе с вашими родными и друзьями мы пожелаем вам сегодня от радио Казак-ФМ интересной жизни, чтобы выбранный вами путь вел вас к успешной и счастливой судьбе. Поздравляем!

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Сергей Александрович Белоконь, ваши коллеги поздравляют вас с днем вашего юбилея, с днем рождения. В ваш юбилей позвольте пожелать от всех сотрудников отдела всегда быть в тонусе и трудностей не знать. И чтоб работа вам не надоела. Желаем также терпеливым быть. Терпение ведь необходимо, когда приходится руководить таким разносторонним коллективом. Вагон здоровья, радости КамАЗ, улыбок и задора, целый ВОЗ. И знайте, что всегда для нас вы, Сергей Александрович, самый лучший босс. С юбилеем вас от всего коллектива, с большим уважением. Лопыреву Машеньку из Выселок с 10-летием поздравляют бабушка Валя и дедушка Коля. С днем рождения, внученька! Пусть мечты сбываются, дарит солнце лучики, губки улыбаются. Доброй будь, послушной, умненькой, красивой, легкой и воздушной, нежной и счастливой. Пусть тебя подружки просто обожают, а мальчишки дружно по тебе вздыхают. Весела, здорова, будь всегда родная. Поздравляем снова, крепко обнимаем. Дорогая Машенька, из письма от бабушки и дедушки я узнала, что вы замечательно поете и что ваша любимая песня о горнице. Слушаем «Раду рай». С днем рождения! Друзья, на этом все. Все ваши письма зачитаны. Радиостанция «Казак ФМ» еще раз от всей души поздравляет всех жителей и гостей Краснодарского края с праздником. С днем рождения тебя, наш любимый родной край! С вами была Виктория Никитюк. До встречи на любимой волне «Казак ФМ».

0: днем рождения, любимый край!
1: Здравствуйте, слушатели радиостанции «Казан-ФМ». С вами Любовь Успенская. Поздравляю Краснодарский край, его жителей с днем рождения. Желаю краю процветания и побольше радостных событий. А кубанским семьям счастья, любви и достатка. Ваша Любовь Успенская.

0: Кубань – это богатство полей, просторы морей и величие гор. На этой земле живут люди открытые и трудолюбивые. Здесь традиции казачества в добром соседстве с культурой разных народов. Это край возможностей для тех, кто работает, мечтает, творит. Кубань – наш дом родной.
1: Меня зовут Софья Александровна. Я гречанка по национальности. Мои предки приехали на эту землю давно, и я не мыслю себя без моря, виноградников и нашего морского бриза. Люблю край за то, что здесь можно выйти во двор, сорвать с дерева персик, поговорить с соседкой по-русски, по-гречески, а потом вместе пойти на праздник аула. У нас на улице живут русские, армяне, украинцы, татары, и все давно уже просто наши, потому что тут так принято жить по-соседски, по-доброму. С праздником, родной Краснодарский край! Пусть твои виноградники наливаются золотом, а люди никогда не забывают, как важно хранить свою культуру и уважать чужую.

сквозь капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: Муж поехал на рыбалку. Сначала сказал на день. Вернулся через три. Рыбу, правда, не привез. А вот рыбку его я нашла.
1: Шутки, прибаутки.
2: Эх, братцы, а не пора ли нам в путь дорогу? По пути с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Меня вот часто мои друзья из Брюховецкой спрашивают, как там у нас в Краснодаре с пробками? Как мы вообще на работу не опаздываем? Не знаю, на самом деле все очень просто. Вот сегодня, например, я выехал в 7:30, чтобы приехать к 9. Ну, правда, приехал, конечно, к 10, но это не страшно, потому что мне это надо было к 12. В общем, нормально у нас все с пробками, мужики, нормально.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Кабардинская народная сказка «Чудесная цапля». Жила-была на свете старушка. Была она очень бедной. Только и радости у нее было, что единственный сын Ахмед, ласковый да добрый. Решил как-то раз Ахмед поискать свое счастье. Взял он с собою мать и пустился в дальний путь. Идут они по степи, и вдруг видят цаплю, попавшую в силки.
2: «Постой, юноша! Если ты освободишь меня, я щедро награжу тебя!»
1: Отпустил Ахмед цаплю и спрашивает ее.
3: «Скажи, как мне найти тебя?»
2: «Смотри, куда я полечу, в той стороне и ищи!»
1: Ответила цапля и поднялась в небо. Посмотрел Ахмед, куда полетела цапля, и решил идти в ту сторону. Долго ли шли, коротко ли, видят, пастух пасет огромное стадо коз.
3: «Не скажешь ли ты, где найти цаплю?»
1: спрашивает Ахмед.
4: «Иди туда, где всходит солнце, и придешь прямо к ее дому»,
1: ответил пастух.
3: «А что посоветуешь мне попросить у цапли?»
4: «Не бери у нее ничего. Попроси только скатерть-самобранку».
1: Юноша и его мать поблагодарили пастуха за совет и решили сделать так, как он сказал. Снова пустились Ахмед с матерью в путь. Долго ли шли, коротко ли, пришли ко дворцу цапли. Цапля сразу узнала Ахмеда и говорит:
2: «Проси, добрый человек, все, что захочешь».
3: «Мне нужна только скатерть-самобранка»,
1: ответил Ахмед.
2: «Она давно уже дожидается тебя»,
1: сказала цапля и отдала ему волшебную скатерть. Поблагодарил Ахмед цаплю, и пошли они с матерью обратно. Скоро пришли они к пастуху, и юноша рассказал, как приняла его цапля, какую скатерть ему подарила.
3: «А что делать с этой скатертью? Я не знаю»,
1: сказал Ахмед. Взял пастух ту скатерть, развернул, не успел расстелить на земле, как вся скатерть оказалась уставленной вкусными яствами и напитками. Ахмед с матерью и пастух ели и пили сколько хотели, а скатерть все полна едой. Потом свернул Ахмед чудесную скатерть, попрощался с пастухом, и отправились они домой. Вернулись и зажили припеваючи. Сами ели вдоволь и щедро угощали гостей. Вот и сказки конец. А теперь всем малышам пора закрывать глазки.

0: а работать мало. Спрашиваю у мужа. А он мне: ты лучше думай, как потратить мало, когда немного зарабатываешь.
1: Шутки, прибаутки. Хорошо-то как, когда...

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то раз мужик пришел домой в стельку, пьяный, все лицо в помаде, на одежде какие-то волосы рыжие, длинные. Жена, естественно, терпение потеряла, кричит на него: «Ну и что ты на этот раз придумаешь, паразит?»
2: «Дорогая, не поверишь, я с клоуном подрался».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: На ковре из желтых листьев платьице простом.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

Zac FM. Казак FM.

ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказал: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
0: «Казак

0: не забыть.
1: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ».